0: Mergyo yunsi jilin ganchi. Chowe mergyo yunsi da gangma durub che sa gyabchu. Dida tui zong tongla mokmo la tuyang chichi chisla.
1: Ras!
2: Xiam, chowe gyabchu ki mergyo yunsi da gangma durub che sa gyabchu si. Kongda meri mo si, chow yong ki tabze gui chi zong si xia.
3: Мы рибутим тебя, Ясуа! Капчу! Ята, Ясу! Чачичи! Так я и да! Капчу! Ята, Ясу! Пузи! Миду, Ясу! Чачичи! Ясу!
2: Yang

Дагю, хурни тонгва, вангза нямсу че ю. Кэсэй кэран мэг жэбжэй чэба тан, мэ сэба мэ тонгва, мэг жу тэнба, мэг гамба соги нэ тэн ю зэ. Бэжин бэ мэн тан, тэвэ рэн шин ки, мэг нэ чонг лу сурэ мэн зэ сим чу кан ла пэп тан, ngoyo ла кабар тан, цон кан нан лэп ген гэ гон чу ngab жу рэмэй так жэ тан, рэмэй ням лэн нан чок бэ, гу нэ пэ бар гэ су шу, са нэ, ха са чонг гэ лэн гор ша лам, ха го цон чонг гэ нэн джам. Лу джэ кабар, лэ го гэ гу джэ, чу джэ нга нга нэ чу, 직 듄숨 예구구구 듄아니추